мотайка моя даржей. Я не вирус на кча, бяки не карт. Тау пасла вча, гей дежу дишта.